0: Волк ин 7 козличков, Снегульчица ин 7 пальчиков, Антина ин 7 хитов.
1: Десит! Десит їх був! Та й па седмі, то й па рися.

0: Эстетичных учительц за математику.
1: Тут на тених мамо десет. Сам не учительц, а пак десет хитов версти.